0: Disco Mix. In console, Disco Mix.
1: Davide Ferrarini.
2: Et ad noi starvi si dressia. Под которой танцевали в старину. На площадях.